0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Здравствуйте. Сегодня среда, 2 сентября. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. И в 68-м году, и сейчас Москва с пренебрежением относится к независимости других стран, считает военный эксперт Юрий Федоров.
3: Позиция Чехии вызывает крайнее раздражение в Москве, политическая позиция. О прежнем правительстве я не говорю, но и к нынешнему правительству Москва особой симпатии не питает.
2: В эпоху интернета человечество переживает настоящую эпидемию одиночества.
0: Самое коварное в одиночестве – его маскировка. Часто люди, живущие затворниками, утверждают, что им никто не нужен, и они абсолютно счастливы наедине со своими мыслями.
2: Чешские ученые тестируют новый трюк для наблюдений за ночными бабочками.
0: Ночные букашки летят на этот свет и приземляются прямо на белую доску перед камерой. За ночь техника успевает сфотографировать их десятки раз. Станция сама сохраняет все снимки и автоматически отправляет их в Данию.
2: И мы завершаем цикл передач к 90-летию вещания «Радио Прага».
4: Vous êtes sur Radio Prague International à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque.
2: Об этом в подкасте 30 минут о Чехии. С военным экспертом Юрием Федоровым мы беседуем о сходствах и различиях между вторжением в Чехословакию в 1968 году и войной России против Украины, о рисках нападения России на страны НАТО и о том, долетят ли российские дроны до Праги. Как многие российские политологи, сегодня Юрий Федоров живет и работает за пределами путинской России. Мы наблюдали не раз уже, что парализуются авиасообщения в аэропортах, например, в Мюнхене, в Литве, и это происходит периодически. Какова вероятность, что такое же произойдет в Праге, и аэропорт имени Вацлава Гавела не сможет работать, поскольку там появятся какие-то неизвестные дроны?
3: Вероятность этого как достаточно серьезная. Вспомните взрыв в Вербетице и некоторые другие события. Почему? Да, это вполне возможно. Вообще, ну, я должен сказать, что позиция Чехии вызывает крайнее раздражение в Москве, политическая позиция. О прежнем правительстве я не говорю, но и к нынешнему правительству Москва особой симпатии не питает.
2: Но риторика нового правительства, во всяком случае, например, по отношению к Украине, и не только риторика, но и действия, изменились. Так что все-таки Москва, наверное, сейчас менее раздражена Чехией, чем раньше.
3: Не раздражена, да. Но посмотрим, как будет работать новый российский посол в Праге, мадам Пономарева, да? Не знаю, как нас сможет проводить политику Москвы в отношении Чешской Республики. Не уверен в том, что ей многое удастся. Да, конечно, есть, но бесспорно, и в России, да и не только в России, все ощущают разницу в риторике, разницу в политических позициях прежнего правительства, ну, по отношению к Украине, прежде всего, прежнего правительства и нынешнего. Однако, вот, вы знаете, я не могу не вспомнить, что именно при правительстве Андрея Бабиша было сокращено посольство Российской Федерации в Праге.
2: Да, именно Андрей Бабиш, когда был премьером, сообщил, что в Вербетице это была именно операция ГРУ, и после этого последовало...
3: Да, и тогда министр иностранных дел, господин Кулханек, тогда реализовал вот эту установку. А что вызвало безумное раздражение, безумную злость Москвы, должен вам сказать.
2: Накануне 21 августа, накануне очередной годовщины вторжения, перед посольством Российской Федерации прошла достаточно большая демонстрация, и одна из выступавших, чехословацкая диссидентка, сказала, что мы-то тогда не сопротивлялись, а украинцы сопротивляются. Это некая травма определенная осталась в чешском обществе. Собственно, мой вопрос заключается в том, могли ли чехи вообще хоть как-то сопротивляться. Мы помним, как сопротивлялись украинцы. В Чехословакии такого не было. Ну, вообще, могли они сопротивляться? Вот, насколько их травма обоснована?
3: Ну, я могу сказать только одно. Вы знаете, сопротивление могло бы быть, конечно, но оно было бы подавлено. Соотношение сил было таким, и настроение, и приказы, ну, просто было известно, известны были приказы, ну, по крайней мере, советского командования, в том числе в книге тогдашнего командующего вот этой операции «Дунай» генерала-майорова, есть такая книга, описывал всю эту историю. Значит, были ясные совершенно приказы открыть огонь в случае сопротивления, открыть огонь. Были бы очень большие потери чешских граждан.
2: Это было бы как венгерское восстание, да, собственно?
3: Ну, примерно, может быть, даже гораздо больше. Ну, вот, понимаете, была вот эта ситуация в Праге, когда советские танки были, по сути дела, беззащитны. Но они могли открыть огонь боевыми снарядами просто вот по зданиям, которые были вокруг.
2: Но они стреляли по Национальному музею, приняв его за здание радио. А около радио все-таки два танка сгорели. Здесь был бой за радио, если вы помните.
3: Да,
2: вот откуда я с вами сейчас разговариваю, да.
3: Да, на Виноградской, помню, как же, хорошее место. Но потери были бы, конечно, колоссальные. Сопротивление было бы подавлено. Но вот эта дилемма, которая, на мой взгляд, не имеет какого-то очевидного решения. Что лучше сохранить нацию, если не в прямом смысле, то есть я не думаю, что все-таки советские устроили бы геноцид, но потери были бы колоссальные, и режим был бы намного более жестким, вплоть до массовых репрессий. Репрессии в период нормализации были, но все-таки сравнительно ограниченные, как я понимаю. Может быть, не все со мной согласятся, но думаю, что так. А вот в случае сопротивления, сотни тысяч могли бы оказаться в Сибири. И нужно выбирать из этого. Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
2: Мы живем в удивительное время. Благодаря интернету и социальным сетям мы можем в один клик связаться с человеком на другом конце планеты. Казалось бы, одиночество должно было навсегда уйти в прошлое. Но реальность пугает. Человечество переживает настоящую эпидемию социальной изоляции. Продолжает Антон Каймаков.
0: Всемирная организация здравоохранения уже бьет тревогу, признав одиночество серьезной угрозой для общественного здоровья. По статистике, каждый шестой житель Земли, около 16% населения, страдает от нехватки общения. В некоторых странах, например, в Чехии, ситуация еще острее. Хронически одиноким чувствует себя почти каждый третий. Это не просто грустное настроение, а опасный недуг. Ученые доказали, что социальная изоляция бьет по телу не меньше, чем по психике, удваивая риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и глубокой депрессии. Самое коварное в одиночестве – его маскировка. Часто люди, живущие затворниками, утверждают, что им никто не нужен, и они абсолютно счастливы наедине со своими мыслями. Психолог Далибор Шпок считает, что здесь кроется опасный самообман. Я бы не стал слепо верить в то, что можно быть абсолютно одному и оставаться при этом счастливым. Если кто-то утверждает, что ему прекрасно живется в полной изоляции, то речь идет скорее о том, что он не страдает явно, однако качество его жизни могло бы быть гораздо выше.
5: Так оно это спише так, что он вполне не терпи, але мог бы жить квалитнейший живот.
0: Человек может годами скрывать, в том числе от самого себя, внутреннюю пустоту. Он уверяет окружающих, что ему хватает редких контактов, но его продуктивность падает, а жизненный тонус угасает. Для счастья нам важны не сотни друзей в социальных сетях, а глубокие, качественные связи с людьми, близкими по духу. Как помочь человеку, который застрял в этой изоляции? Психологи признают, это классическая дилемма курицы и яйца. Без нового опыта общения человек не поймет, как здорово иметь друзей, но сделать первый шаг у него нет мотивации. Особенно остро эта проблема встает в пожилом возрасте, когда у людей физически не остается сил выходить в свет, а уставшие родственники не могут быть рядом круглосуточно. Помочь здесь могут волонтеры и социальные службы, но главный секрет кроется в самом человеке. Интересно, что некоторые тяжелобольные люди, прикованные к постели, умудряются вести бурную социальную жизнь и никогда не остаются одни.
5: Долгодобе працуют на встазах, але и на своей особенности, которая потом есть.
0: Эти люди долго и упорно работали над отношениями, а также над собой, чтобы стать личностью, с которой другим интересно и хочется проводить время. Нам проще обвинять окружение, семью или общество в том, что они оставили человека одного в четырех стенах. Но ведь дело и в самом человеку. Он тоже должен делать шаги навстречу миру и проявлять инициативу.
5: Ale je to i o tom člověku samotném, aby on vyšel ven a aby se on snažil.
0: Говорит психолог. Взаимоотношения – это мышца, которую нужно тренировать всю жизнь. Если вы вкладываетесь в людей, интересуетесь ими и развиваетесь как личность, старость в пустой квартире вам не грозит. Почему же одиночество ранит нас так больно? Ответ кроется в нашей биологии. Человек – существо глубоко социальное, и это не дань моде, а эволюционный механизм выживания.
5: Když se podíváme na opice, tak všechny opice žijou vlastně, které mají.
0: Достаточно посмотреть на приматов, у которых с нами общие предки. И мы увидим, что все они живут группами. Обезьян-одиночек почти не бывает. Наш мозг буквально запрограммирован на контакт с себе подобными. И наша психика не может существовать в отрыве от других людей.
5: И та наша душа, když говорим о психике, то не něco отделенного.
0: Подчеркивает психолог Далибор Шпок. Тысячи лет назад изгнание из племени означало верную смерть. Сегодня физически мы можем выжить в одиночку, заказывая еду через приложение. Но наш древний мозг все еще воспринимает изоляцию как смертельную опасность, запуская процессы стресса и разрушая здоровье. Выход из эпидемии одиночества начинается с малого. Выключить телефон, выйти на улицу и искренне поговорить с кем-то, кто вам дорог.
2: Свет, камера, искусственный интеллект. Чешские ученые тестируют новый трюк для наблюдений за ночными бабочками. О новом методе расскажет Антон Каймаков.
0: Мозаика. В чешском заповеднике Меловице, недалеко от Праги, в центральном чешском крае, ученые из Агентства по охране природы вовсю тестируют одну хитрую камеру. Работает все просто. Ультрафиолетовый свет приманивает ночных насекомых на белый экран, а камера делает снимки каждые несколько минут. За один только сезон получаются сотни тысяч фотографий. Все эти кадры отправляются в Данию, где за дело берется искусственный интеллект. Именно он помогает распознать, что за бабочка попала в объектив. Это экономит ученым сотни часов работы и дает уникальные данные, которые старыми методами было просто, не добыть. Солнечная панель на металлической раме уже готова. Мартин Войк из Агентства по охране природы как раз разворачивает ее к солнцу и объясняет, как устроено питание этого прибора.
6: Запоїмо кабели, так, один, ще там дамо ту другу електроду, так, маємо готово. Наточи се то на ту найсолнечнейшу сторону, то знамена кігу.
0: От ми поворачуємо її на самую солнечную сторону, то есть на юг. Это нужно, чтобы батарея хорошенько заряжалась все то время, пока светит солнце. Сама солнечная панель подключена к большому аккумулятору, спрятанному в металлическом ящике. А прямо над ним как раз и закреплена та самая белая доска с камерой и подсветкой. Ночных бабочек и жуков приманивают особенным способом. О секрете этого свечение рассказывает ее наш Гайгер из Агентства по охране природы.
7: Ночной гемис обычно притягиваем светлым, будь тем видительным, что видим и мы,
0: Ночных насекомых тянет к свету. Это может быть обычный свет, который видим и мы с вами, но еще чаще их привлекает ультрафиолет. В этом приборе лампы светят во все стороны. В нем стоят 4 диода, которые как раз объединяют обычный свет и ультрафиолетовые лучи, говорит и наш Гайгер. Ночные букашки летят на этот свет и приземляются прямо на белую доску перед камерой. Станция сама сохраняет все снимки и автоматически отправляет их в Данию. Там у ученых есть специальные алгоритмы. Они берут одну большую картинку, на которой могут быть десятки или даже сотни насекомых, и нарезают ее на маленькие фотокарточки с каждым отдельным существом. Потом другие алгоритмы распределяют их по группам. Например, сразу определяют, ночная это бабочка или какой-то жук. А уже с помощью продвинутых нейросетей система понимает, что это за вид насекомого. Именно ночные бабочки могут подсказать ученым, что происходит с природой вокруг и как она меняется. Об экологической важности этих существ и наш Гайгер говорит следующее. Они отлично показывают состояние самых разных природных зон. Бабочек очень много видов, великое множество, поэтому по ним легко отслеживать любые сдвиги. А эти отклонения часто говорят о переменах, которые переживает вся экосистема в целом, говорит ученый. Но мало собрать данные, их нужно кому-то изучать, а экспертов по ночным бабочкам во всем мире становится все меньше. Автоматическая станция дарит еще один огромный плюс. Насекомых больше не нужно ловить и убивать ради науки. При обычном мониторинге бабочка прилетала бы на свет, но упала бы в ведро с консервирующей жидкостью и погибла. И только потом в лаборатории ученые вручную разбирались бы, кто это. Теперь все иначе. Бабочка прилетает, все бабочки прилетают с округи, садятся на ярко освещенный экран, камеры их щелкает, и на этом для насекомых все заканчивается. Бабочки летят дальше, живые и здоровые. К тому же автоматическая слежка может дать ответы на вопросы, которые ученые из Миловицы раньше просто не могли изучить из-за нехватки сил. С момента открытия заповедника в 2015 году здесь постоянно наблюдают за дневными бабочками. Эти исследования четко показывают, крупные дикие копытные, например, зубры и дикие лошади, просто отлично влияют на природу. Благодаря им редких видов бабочек становится все больше. А вот на ночных бабочек у ученых раньше не хватало ни рук, ни времени. Именно поэтому администрация заповедника так рада новой автоматической системе.
2: 31 августа этого года Радио Прага, Радио Прага Интернешнл отметила 90-летие со дня первого выхода в эфир. История международного радиовещания Чехословакии началась в 1936 году. Сегодня мы завершаем цикл передач, подготовленных к этому юбилею, и предлагаем зарисовку нашей сегодняшней работы. This is Radio Prague.
7: Czechoslovakia. Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
2: Вот уже 90 лет Радио Прага, которое сегодня называется Radio Prague International, открывает Чехию миру. Мы уже рассказывали о прошлом радиостанции, а теперь предлагаем заглянуть за кулисы. Как и навещание работает сегодня, какие темы обсуждают со слушателями и кто создает контент. Приветствую вас на нашей летучке. Хочу напомнить, что сегодня начинается реализация проекта, над которым работают три редакции – английская, французская и чешская. Второй сезон зарубежного проекта «Тиль». Что на сегодня готовит немецкая редакция?
8: Тиле, řekněte, co dneska bude mít německá redakce?
2: Говорит шеф-редактор Radio Prague International Клара Стискалова.
9: Сегодня у нас будет насыщенная программа. Выйдет последний выпуск об Олимпийских играх, посвященный главным чешским звездам этих игр. На этот раз речь пойдет об Анне Фернштадт, которая родилась в Праге, выросла в Германии, ну а теперь выступает за Чехию.
2: Говорит Тиль Янсер, глава немецкой редакции. Продолжает Рут из английской редакции.
10: Мы имеем такой краткий комментарий, або схрнутий, что се затем ви о
2: чешском. У нас есть краткий комментарий к тому, что известно на данный момент о чешском следе в деле Эпштейна. Кроме того, завтра начинается Берлинале, где будет показана восстановленная версия панельной истории Веры Хитиловой. У нас есть также интервью с Михалом Бригантом на английском языке.
10: Тане в англичтине.
2: Продолжает Даниэл из испанской редакции.
11: У нас будет материал о том, как чехи воспринимают коррупцию, причем Чехия улучшила позиции в соответствующем рейтинге. Также есть интервью с мексиканкой американского происхождения, которая выступает со стендап-шоу в Праге. Она также зарабатывала деньги в России, выступала на русском языке в Праге, а теперь делает это на испанском.
2: Итак, 9 утра, 4 этаж здания чешского радио. Начинается летучка. За столом сидят члены всех языковых редакций. Чешской, немецкой, французской, английской, испанской, русской и украинской. У каждой редакции есть свои преданные и многолетние слушатели. Для всех Radio Prague International зачастую является единственным надежным источником информации о Чешской Республике за рубежом.
12: Это точно так.
2: Совершенно верно. Конечно, это подтверждают и различные исследования и анализы. Когда что-то происходит, например, пандемия COVID-19, наводнение, что-то актуальное, посещаемость нашего сайта значительно возрастает, потому что люди хотят получать информацию, особенно когда речь идет о немецкой редакции. Это связано с тем, что соседние страны, Австрия и Германия, хотят знать, как меняются чешские законы, что здесь происходит. Конечно, в Чехии больше англоязычных источников. Но что касается немецкого, испанского, французского, то мы, безусловно, являемся уникальным источником данных о Чехии. Говорит шеф-редактор радиостанции Клара Стискалова. Ее слова подтверждает глава немецкой редакции Тиль Янсер.
13: Но то до конца бишрек наш укол.
11: Я бы сказал, что это наша задача, чтобы по чешско-немецким, чешско-австрийским вопросам звучали не только комментарии немецких и австрийских политиков или слова с немецкой и австрийской стороны, но и именно то, что говорят чехи. Это важно, потому что информации на немецком языке, точнее, в письменной форме практически нет. А мы делаем это каждый день.
13: Каждый день, как то делаем мы, то учительно.
11: Мы сообщаем обо всем, что происходит в Чехии, но мы также много рассказываем о чешско-немецких, чешско-австрийских отношениях, что мне очень нравится, потому что нет другого СМИ, которое бы регулярно на ежедневной основе вещало из Чехии в Германию, в Австрию. Сейчас я работаю над материалом о проверке сигнальных сирен. Это чешский феномен, когда сирены проверяют каждый месяц. Ну а в Германии это не происходит в таком масштабе, то есть ежемесячный по всей стране. Мне нравится эта тема, но мне также нравится заниматься культурными и в целом чешско-немецкими, чешско-австрийскими отношениями.
2: Добавляет Фердинанд Хаузер.
14: Ja, ich mache einen Beitrag über betrunkene Touristen in Prag. Ja, das sind wir genau die richtigen Ansprechpartner für. Hallo,
2: за свой получасовой репортаж об алкогольном туризме и его негативном влиянии на жизнь жителей центра Праги в 2025 году Фердинанд Хаузер получил чешско-немецкую премию в области журналистики.
15: Я
11: снимал туристов, гуляющих по Праге и выпивающих, а также людей, которые только что уехали из центра Праги, потому что больше не могли терпеть этот шум. Была ли какая-нибудь реакция на материал? Да. Приходили электронные письма, в которых люди писали, что это ужасно, объясняли, что происходит, ну и так далее. Я понимаю, что немцам нравится Прага, но когда город изображают в негативном свете, это, конечно, неприятно.

0: Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque.
1: Что именно передает в эфир Radio Prague International? Коротко говоря, информацию о Чешской Республике, актуальную, проверенную и профессионально обработанную.
2: Když hledáte v podstatě nějaké informace o České republice, buď jako najdete servery jako turistické, historické.
1: Когда вы ищете информацию о Чехии, то найдете туристические, исторические сведения, но нет почти ничего о текущих событиях. Что мы делаем? Это своего рода посредничество. Конечно, мы не будем анализировать отдельные темы в мельчайших деталях, как это делают некоторые чешские СМИ для чешской аудитории. Мы, по сути, пытаемся объяснить ситуацию, обобщить, сделать некий синтез. И это, как мне кажется, довольно важно, даже в рамках Европейского Союза, где нас много, много стран, государств, разных интересов, и потому важно общее понимание. Благодаря этому, например, француз, бельгиец или швейцарец будет знать, что происходит немного дальше от Рейна, то есть в Центральной Европе. Говорит Анна Кубишта. Какую информацию передает зарубежное вещание на французском языке? Рассказывает ее коллега Гийом Нарже.
3: Может это быть политика, экономика, культура, спорт.
4: Это политика, экономика, культура, спорт, общество, туризм, ну практически что угодно. Но я бы сказал, что наша задача представить Чешскую Республику такой, какая она есть на самом деле. В конце концов, во Франции есть определенный интерес к тому, что происходит в Чехии, потому что Францию и Чехию на самом деле отделяет всего несколько сотен километров. И я знаю, что французы всегда интересовались чешской культурой, спортом. Думаю, что во Франции о Чехии знают больше, чем, например, в Великобритании.
5: Noticias. El presidente checo Petr Pavel brindó una extensa entrevista durante el festival Colors of Ostrava.
1: На протяжении 90 лет Radio Prague International является связующим звеном между Чешской Республикой и миром, причем и странами, находящимися за тысячи километров. Испанская редакция вещает для определенной группы слушателей. Ее руководитель Даниэль Ардоньес добавил подробности.
6: Я там велика скупина тех краяну. Ну, что же...
4: За рубежом живет большая группа чешских земляков, и около 100 лет назад существовали массовые клубы и общества соотечественников. Они действительно нас слушают, сохраняя чешскую идентичность и поддерживают традиции, которые существовали век назад, когда большинство из них эмигрировали. Но они не знают языка или знают его лишь очень поверхностно.
6: Nebo jenom velmi marginálně.

0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio musical de Radio Praga Internacional, que les ofrece esta vez una entrevista con la cantautora argentina Valentina Sandoval. Empezamos con la canción Metamorfosis.
1: Испанский – один из последних языков, на котором Radio Praga International все еще вещает на коротких волнах, в том числе на Латинскую Америку. Сигнал туда поступает не из Чехии, а принимается и передается коротковолновой радиостанции в Майами.
2: Благодаря этому люди нас слушают на коротких волнах даже в Аргентине, что довольно далеко от Майами, и в Чили. Они пишут нам электронные письма, рассказывают, например, о качестве звука. Вероятно, они испытывают ностальгию. Много людей пишет, скажем, из Колумбии. Я только что общался с двумя слушателями, которые являются внуками или правнуками чехов, эмигрировавших туда 80-100 лет назад. Они ищут здесь родственников или просто хотят рассказать свою историю. Что очень приятно, и мы ставим это в эфир.
3: В эфире русская служба Радио Прага, международное вещание чешского радио, Radio Prague International.
1: Мы завершаем программу русской службы «Радио Прага. 30 минут о Чехии». Сегодняшнюю программу и полностью передачи, отрывки которых звучали в эфире, вы найдете на нашем сайте ruski.radio.cz. В России заходите через VPN. В студии до следующей среды с вами прощается Катерина Испурвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Здравствуйте. Сегодня среда, 2 сентября. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Эспурвит. И в 68 году, и сейчас Москва с пренебрежением относится к независимости других стран, считает военный эксперт Юрий Федоров.
3: Позиция Чехии вызывает крайнее раздражение в Москве, политическая позиция. О прежнем правительстве я не говорю, но и к нынешнему правительству Москва особой симпатии не питает.
2: В эпоху интернета человечество переживает настоящую эпидемию одиночества.
0: Самое коварное в одиночестве – его маскировка. Часто люди, живущие затворниками, утверждают, что им никто не нужен, и они абсолютно счастливы наедине со своими мыслями.
2: Чешские ученые тестируют новый трюк для наблюдений за ночными бабочками.
0: Ночные букашки летят на этот свет и приземляются прямо на белую доску перед камерой. За ночь техника успевает сфотографировать их десятки раз. Станция сама сохраняет все снимки и автоматически отправляет их в Данию.
2: И мы завершаем цикл передач к 90-летию вещания «Радио Прага».
4: Vous êtes sur Radio Prague International à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque.
2: Об этом в подкасте 30 минут о Чехии. С военным экспертом Юрием Федоровым мы беседуем о сходствах и различиях между вторжением в Чехословакию в 1968 году и войной России против Украины, о рисках нападения России на страны НАТО и о том, долетят ли российские дроны до Праги. Как многие российские политологи, сегодня Юрий Федоров живет и работает за пределами путинской России. Мы наблюдали не раз уже, что парализуются авиасообщения в аэропортах, например, в Мюнхене, в Литве, и это происходит периодически. Какова вероятность, что такое же произойдет в Праге, и аэропорт имени Вацлава Гавела не сможет работать, поскольку там появятся какие-то неизвестные дроны?
3: Вероятность этого как достаточно серьезная. Вспомните взрыв в Вербетице и некоторые другие события. Почему? Да, это вполне возможно. Вообще, ну, я должен сказать, что позиция Чехии вызывает крайнее раздражение в Москве, политическая позиция. О прежнем правительстве я не говорю, но и к нынешнему правительству Москва особой симпатии не питает.
2: Но риторика нового правительства, во всяком случае, например, по отношению к Украине, и не только риторика, но и действия, изменились. Так что все-таки Москва, наверное, сейчас менее раздражена Чехией, чем раньше.
3: Не раздражена, да. Но посмотрим, как будет работать новый российский посол в Праге, мадам Пономарева, да? Не знаю, как нас сможет проводить политику Москвы в отношении Чешской Республики. Не уверен в том, что ей многое удастся. Да, конечно, есть, но бесспорно, и в России, да и не только в России, все ощущают разницу в риторике, разницу в политических позициях прежнего правительства, ну, по отношению к Украине, прежде всего, прежнего правительства и нынешнего. Однако, вот, вы знаете, я не могу не вспомнить, что именно при правительстве Андрея Бабиша было сокращено посольство Российской Федерации в Праге.
2: Да, именно Андрей Бабиш, когда был премьером, сообщил, что в Вербетице это была именно операция ГРУ, и после этого последовало...
3: Да, и тогда министр иностранных дел, господин Кулханек, тогда реализовал вот эту установку. А что вызвало безумное раздражение, безумную злость Москвы, должно вам сказать.
2: Накануне 21 августа, накануне годовщины, очередной годовщины вторжения, перед посольством Российской Федерации прошла достаточно большая демонстрация, и одна из выступавших, чехословацкая диссидентка, сказала, что мы там тогда не сопротивлялись, а украинцы сопротивляются. Это некая травма определенная осталась в чешском обществе. Собственно, мой вопрос заключается в том, могли ли чехи вообще хоть как-то сопротивляться. Мы помним, как сопротивлялись украинцы. В Чехословакии такого не было. Ну, вообще, могли они сопротивляться? Вот, насколько их травма обоснована?
3: Ну, я могу сказать только одно. Вы знаете, сопротивление могло бы быть, конечно, но оно было бы подавлено. Соотношение сил было таким, и настроение, и приказы, ну, просто было известно, известны были приказы, ну, по крайней мере, советского командования, в том числе в книге тогдашнего командующего вот этой операции «Дунай» генерала-майорова, есть такая книга, он описывал всю эту историю. Значит, были ясные совершенно приказы открыть огонь в случае сопротивления, открыть огонь. Были бы очень большие потери чешских граждан.
2: Это было бы как венгерское восстание, да, собственно?
3: Ну, примерно, может быть, даже гораздо больше. Ну, вот, понимаете, была вот эта ситуация в Праге, когда советские танки были, по сути дела, беззащитны. Но они могли открыть огонь боевыми снарядами просто вот по зданиям, которые были вокруг.
2: Но они стреляли по Национальному музею, приняв его за здание радио. А около радио все-таки два танка сгорели. Здесь был бой за радио, если вы помните. Да, откуда я с вами сейчас разговариваю, да.
3: Да, на Виноградской помню, как же, хорошее место. Но потери были бы, конечно, колоссальные, сопротивление было бы подавлено. Но вот эта дилемма, которая, на мой взгляд, не имеет какого-то очевидного решения. Что лучше сохранить нацию, если не в прямом смысле, то есть я не думаю, что все-таки советские устроили бы геноцид, но потери были бы колоссальные, и режим был бы намного более жестким, вплоть до массовых репрессий. Репрессии в период нормализации были, но все-таки сравнительно ограниченные, как я понимаю. Может быть, не все со мной согласятся, но думаю, что так. А вот в случае сопротивления, ну, сотни тысяч могли бы оказаться в Сибири. И нужно выбирать из этого. Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
2: Мы живем в удивительное время. Благодаря интернету и социальным сетям мы можем в один клик связаться с человеком на другом конце планеты. Казалось бы, одиночество должно было навсегда уйти в прошлое. Но реальность пугает. Человечество переживает настоящую эпидемию социальной изоляции. Продолжает Антон Каймаков.
0: Всемирная организация здравоохранения уже бьет тревогу, признав одиночество серьезной угрозой для общественного здоровья. По статистике, каждый шестой житель Земли, около 16% населения, страдает от нехватки общения. В некоторых странах, например, в Чехии, ситуация еще острее. Хронически одиноким чувствует себя почти каждый третий. Это не просто грустное настроение, а опасный недуг. Ученые доказали, что социальная изоляция бьет по телу не меньше, чем по психике, удваивая риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и глубокой депрессии. Самое коварное в одиночестве – его маскировка. Часто люди, живущие затворниками, утверждают, что им никто не нужен, и они абсолютно счастливы наедине со своими мыслями. Психолог Далибор Шпок считает, что здесь кроется опасный самообман.
5: Я бы уполне не верил тому, что никто может быть уполне сам, а быть заровень спокойный.
0: Я бы не стал слепо верить в то, что можно быть абсолютно одному и оставаться при этом счастливым. Если кто-то утверждает, что ему прекрасно живется в полной изоляции, то речь идет скорее о том, что он не страдает явно, однако качество его жизни могло бы быть гораздо выше.
5: Так оно это спише так, что он уполне не терпи, але мог бы жить квалитнейший живот.
0: Человек может годами скрывать, в том числе от самого себя, внутреннюю пустоту. Он уверяет окружающих, что ему хватает редких контактов, но его продуктивность падает, а жизненный тонус угасает. Для счастья нам важны не сотни друзей в социальных сетях, а глубокие качественные связи с людьми, близкими по духу. Как помочь человеку, который застрял в этой изоляции? Психологи признают, это классическая дилемма курицы и яйца. Без нового опыта общения человек не поймет, как здорово иметь друзей, но сделать первый шаг у него нет мотивации. Особенно остро эта проблема встает в пожилом возрасте, когда у людей физически не остается сил выходить в свет, а уставшие родственники не могут быть рядом круглосуточно. Помочь здесь могут волонтеры и социальные службы, но главный секрет кроется в самом человеке. Интересно, что некоторые тяжело больные люди, прикованные к постели, умудряются вести бурную социальную жизнь и никогда не остаются одни.
5: Долгодобе працуют на встазих, але и на своей особенности, которая потом есть.
0: Эти люди долго и упорно работали над отношениями, а также над собой, чтобы стать личностью, с которой другим интересно и хочется проводить время. Нам проще обвинять окружение, семью или общество в том, что они оставили человека одного в четырех стенах. Но ведь дело и в самом человеку. Он тоже должен делать шаги навстречу миру и проявлять инициативу.
5: Ale je to i o tom člověku samotném, aby on vyšel ven a aby se on snažil.
0: Говорит психолог. Взаимоотношения – это мышца, которую нужно тренировать всю жизнь. Если вы вкладываетесь в людей, интересуетесь ими и развиваетесь как личность, старость в пустой квартире вам не грозит. Почему же одиночество ранит нас так больно? Ответ кроется в нашей биологии. Человек – существо глубоко социальное, и это не дань моде, а эволюционный механизм выживания.
5: Když se podíváme na opice, tak všechny opice žijou, vlastně, které mají...
0: Достаточно посмотреть на приматов, у которых с нами общие предки. И мы увидим, что все они живут группами. Обезьян-одиночек почти не бывает. Наш мозг буквально запрограммирован на контакт с себе подобными. И наша психика не может существовать в отрыве от других людей.
5: И та наша душа, když мы говорим о психике, то не есть что-то отделенное.
0: Подчеркивает психолог Далибор Шпок. Тысячи лет назад изгнание из племени означало верную смерть. Сегодня физически мы можем выжить в одиночку, заказывая еду через приложение. Но наш древний мозг все еще воспринимает изоляцию как смертельную опасность, запуская процессы стресса и разрушая здоровье. Выход из эпидемии одиночества начинается с малого. Выключить телефон, выйти на улицу и искренне поговорить с кем-то, кто вам дорог.
2: Свет, камера, искусственный интеллект. Чешские ученые тестируют новый трюк для наблюдений за ночными бабочками. О новом методе расскажет Антон Каймаков.
0: Мозаика. В чешском заповеднике Меловице, недалеко от Праги, в центральном чешском крае, ученые из Агентства по охране природы вовсю тестируют одну хитрую камеру. Работает все просто. Ультрафиолетовый свет приманивает ночных насекомых на белый экран, а камера делает снимки каждые несколько минут. За один только сезон получаются сотни тысяч фотографий. Все эти кадры отправляются в Данию, где за дело берется искусственный интеллект. Именно он помогает распознать, что за бабочка попала в объектив. Это экономит ученым сотни часов работы и дает уникальные данные, которые старыми методами было просто, не добыть. Солнечная панель на металлической раме уже готова. Мартин Войк из Агентства по охране природы как раз разворачивает ее к Солнцу и объясняет, как устроено питание этого прибора.
6: Запоїмо кабели, так, один, ще там дамо ту другу електроду, так, маємо готово. Наточи се то на ту найсолнечнейшу сторону, то знамена кігу.
0: От ми поворачуємо її на самую сонячну сторону, то есть на юг. Это нужно, чтобы батарея хорошенько заряжалась все то время, пока светит солнце. Сама солнечная панель подключена к большому аккумулятору, спрятанному в металлическом ящике. А прямо над ним как раз и закреплена та самая белая доска с камерой и подсветкой. Ночных бабочек и жуков приманивают особенным способом. О секрете этого свечение рассказывает ее наш Гайгер из Агентства по охране природы.
7: Ночной хмиз обычно притягиваем светлым, будь тем видительным, что видим и мы,
0: ночных насекомых тянет к свету. Это может быть обычный свет, который видим и мы с вами, но еще чаще их привлекает ультрафиолет. В этом приборе лампы светят во все стороны. В нем стоят 4 диода, которые как раз объединяют обычный свет и ультрафиолетовые лучи, говорит и наш Гайгер. Ночные букашки летят на этот свет и приземляются прямо на белую доску перед камерой. Станция сама сохраняет все снимки и автоматически отправляет их в Данию. Там у ученых есть специальные алгоритмы. Они берут одну большую картинку, на которой могут быть десятки или даже сотни насекомых, и нарезают ее на маленькие фотокарточки с каждым отдельным существом. Потом другие алгоритмы распределяют их по группам. Например, сразу определяют, ночная это бабочка или какой-то жук. А уже с помощью продвинутых нейросетей система понимает, что это за вид насекомого. Именно ночные бабочки могут подсказать ученым, что происходит с природой вокруг и как она меняется. Об экологической важности этих существ и наш Гайгер говорит следующее. Они отлично показывают состояние самых разных природных зон. Бабочек очень много видов, великое множество, поэтому по ним легко отслеживать любые сдвиги. А эти отклонения часто говорят о переменах, которые переживает вся экосистема в целом, говорит ученый. Но мало собрать данные, их нужно кому-то изучать, а экспертов по ночным бабочкам во всем мире становится все меньше. Автоматическая станция дарит еще один огромный плюс. Насекомых больше не нужно ловить и убивать ради науки. При обычном мониторинге бабочка прилетала бы на свет, но упала бы в ведро с консервирующей жидкостью и погибла. И только потом в лаборатории ученые вручную разбирались бы, кто это. Теперь все иначе. Бабочка прилетает, все бабочки прилетают с округи, садятся на ярко освещенный экран, камеры их щелкает и... На этом для насекомых все заканчивается. Бабочки летят дальше, живые и здоровые. К тому же автоматическая слежка может дать ответы на вопросы, которые ученые из Миловицы раньше просто не могли изучить из-за нехватки сил. С момента открытия заповедника в 2015 году здесь постоянно наблюдают за дневными бабочками. Эти исследования четко показывают, крупные дикие копытные, например, зубры и дикие лошади, просто отлично влияют на природу. Благодаря им редких видов бабочек становится все больше. А вот на ночных бабочек у ученых раньше не хватало ни рук, ни времени. Именно поэтому администрация заповедника так рада новой автоматической системе.
2: 31 августа этого года Радио Прага, Радио Прага Интернешнл отметила 90-летие со дня первого выхода в эфир. История международного радиовещания Чехословакии началась в 1936 году. Сегодня мы завершаем цикл передач, подготовленных к этому юбилею, и предлагаем зарисовку нашей сегодняшней работы. This is Radio Prague.
7: Czechoslovakia. Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
2: Вот уже 90 лет Радио Прага, которое сегодня называется Radio Prague International, открывает Чехию миру. Мы уже рассказывали о прошлом радиостанции, а теперь предлагаем заглянуть за кулисы. Как иновещание работает сегодня? Какие темы обсуждают со слушателями и кто создает контент? Приветствую вас на нашей летучке. Хочу напомнить, что сегодня начинается реализация проекта, над которым работают три редакции – английская, французская и чешская. Второй сезон зарубежного проекта «Тиль». Что на сегодня готовит немецкая редакция?
8: Говорит шеф-редактор Radio Prague International Клара Стискалова. Сегодня у нас будет насыщенная программа, выйдет последний выпуск об Олимпийских играх, посвященный главным чешским звездам этих игр. На этот раз речь пойдет об Анне Фернштадт, которая родилась в Праге, выросла в Германии, ну а теперь выступает за Чехию.
2: Говорит Тиль Янсер, глава немецкой редакции. Продолжает Рут из английской редакции. У нас есть краткий комментарий к тому, что известно на данный момент о чешском следе в деле Эпштейна. Кроме того, завтра начинается Берлинале, где будет показана восстановленная версия панельной истории Веры Хитиловой. У нас есть также интервью с Михалом Бригантом на английском языке. Продолжает Даниэль из испанской редакции.
8: У нас будет материал о том, как чехи воспринимают коррупцию, причем Чехия улучшила позиции в соответствующем рейтинге. Также есть интервью с мексиканкой американского происхождения, которая выступает со стендап-шоу в Праге. Она также зарабатывала деньги в России, выступала на русском языке в Праге, а теперь делает это на испанском.
2: Итак, 9 утра, 4 этаж здания чешского радио. Начинается летучка. За столом сидят члены всех языковых редакций. Чешской, немецкой, французской, английской, испанской, русской и украинской. У каждой редакции есть свои преданные и многолетние слушатели. Для всех Radio Prague International зачастую является единственным надежным источником информации о Чешской Республике за рубежом.
9: Это точно так.
2: Совершенно верно. Конечно, это подтверждают и различные исследования и анализы. Когда что-то происходит, например, пандемия COVID-19, наводнение, что-то актуальное, посещаемость нашего сайта значительно возрастает, потому что люди хотят получать информацию, особенно когда речь идет о немецкой редакции. Это связано с тем, что соседние страны, Австрия и Германия, хотят знать, как меняются чешские законы, что здесь происходит. Конечно, в Чехии больше англоязычных источников. Но что касается немецкого, испанского, французского, то мы, безусловно, являемся уникальным источником данных о Чехии. Говорит шеф-редактор радиостанции Клара Стискалова. Ее слова подтверждает глава немецкой редакции Тиль Янсер.
10: Но то до конца, бишрек, наш укол.
8: Я бы сказал, что это наша задача, чтобы по чешско-немецким, чешско-австрийским вопросам звучали не только комментарии немецких и австрийских политиков или слова с немецкой и австрийской стороны, но и именно то, что говорят чехи. Это важно, потому что информации на немецком языке, точнее в письменной форме, практически нет. А мы делаем это каждый день.
10: Каждый день, как то делаем мы, то учительно.
8: Мы сообщаем обо всем, что происходит в Чехии, но мы также много рассказываем о чешско-немецких, чешско-австрийских отношениях, что мне очень нравится, потому что нет другого СМИ, которое бы регулярно на ежедневной основе вещало из Чехии в Германию, в Австрию. Сейчас я работаю над материалом о проверке сигнальных сирен. Это чешский феномен, когда сирены проверяют каждый месяц. Ну а в Германии это не происходит в таком масштабе, то есть ежемесячный по всей стране. Мне нравится эта тема, но мне также нравится заниматься культурными и в целом чешско-немецкими, чешско-австрийскими отношениями.
2: Добавляет Фердинанд Хаузер. За свой получасовой репортаж об алкогольном туризме и его негативном влиянии на жизнь жителей центра Праги в 2025 году Фердинанд Хаузер получил чешско-немецкую премию в области журналистики.
11: Я
8: снимал туристов, гуляющих по Праге и выпивающих, а также людей, которые только что уехали из центра Праги, потому что больше не могли терпеть этот шум. Была ли какая-нибудь реакция на материал? Да. Приходили электронные письма, в которых люди писали, что это ужасно, объясняли, что происходит, ну и так далее. Я понимаю, что немцам нравится Прага, но когда город изображают в негативном свете, это, конечно, неприятно.

0: Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque.
1: Что именно передает в эфир Radio Prague International? Коротко говоря, информацию о Чешской Республике, актуальную, проверенную и профессионально обработанную.
2: Když hledáte v podstatě nějaké informace o České republice, buď jako najdete servery jako turistické, historické.
1: Когда вы ищете информацию о Чехии, то найдете туристические, исторические сведения, но нет почти ничего о текущих событиях. Что мы делаем? Это своего рода посредничество. Конечно, мы не будем анализировать отдельные темы в мельчайших деталях, как это делают некоторые чешские СМИ для чешской аудитории. Мы, по сути, пытаемся объяснить ситуацию, обобщить, сделать некий синтез. И это, как мне кажется, довольно важно, даже в рамках Европейского Союза, где нас много стран, государств, разных интересов, и потому важно общее понимание. Благодаря этому, например, француз, бельгиец или швейцарец будет знать, что происходит немного дальше от Рейна, то есть в Центральной Европе. Говорит Анна Кубишта. Какую информацию передает зарубежное вещание на французском языке? Рассказывает ее коллега Гийом Нарже.
3: Может быть политика, экономика, культура, спорт.
4: Это политика, экономика, культура, спорт, общество, туризм, ну практически что угодно. Но я бы сказал, что наша задача представить Чешскую Республику такой, какая она есть на самом деле. В конце концов, во Франции есть определенный интерес к тому, что происходит в Чехии, потому что Францию и Чехию на самом деле отделяет всего несколько сотен километров. И я знаю, что французы всегда интересовались чешской культурой, спортом. Думаю, что во Франции о Чехии знают больше, чем, например, в Великобритании.
5: Noticias. El presidente checo Petr Pavel brindó una extensa entrevista durante el festival Colors of Ostrava.
1: На протяжении 90 лет Radio Prague International является связующим звеном между Чешской Республикой и миром, причем и странами, находящимися за тысячи километров. Испанская редакция вещает для определенной группы слушателей. Ее руководитель Даниэл Ардоньес добавил подробности.
6: Я там велика скупина тех краяну.
4: За рубежом живет большая группа чешских земляков, и около 100 лет назад существовали массовые клубы и общества соотечественников. Они действительно нас слушают, сохраняя чешскую идентичность и поддерживают традиции, которые существовали век назад, когда большинство из них эмигрировали. Но они не знают языка или знают его лишь очень поверхностно.
6: Nebo jenom velmi marginálně.

0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio musical de Radio Praga Internacional, que les ofrece esta vez una entrevista con la cantautora argentina Valentina Sandoval. Empezamos con la canción Metamorfosis.
1: Испанский – один из последних языков, на котором Radio Praga International все еще вещает на коротких волнах, в том числе на Латинскую Америку. Сигнал туда поступает не из Чехии, а принимается и передается коротковолновой радиостанции в Майами.
2: Lidi přes krátké vlny, díky tomu nás poslouchají ještě.
3: Благодаря этому люди нас слушают на коротких волнах даже в Аргентине, что довольно далеко от Майами, и в Чили. Они пишут нам электронные письма, рассказывают, например, о качестве звука. Вероятно, они испытывают ностальгию. Много людей пишет, скажем, из Колумбии. Я только что общался с двумя слушателями, которые являются внуками или правнуками чехов, эмигрировавших туда 80-100 лет назад. Они ищут здесь родственников или просто хотят рассказать свою историю. Историю, что очень приятно, и мы ставим это в эфир.
2: А то эмоцийский, мы то určitě даваме.
4: В эфире русская служба Радио Прага, международное вещание чешского радио, Radio Prague International.
1: Мы завершаем программу русской службы Радио Прага «30 минут о Чехии». Сегодняшнюю программу и полностью передачи, отрывки которых звучали в эфире, вы найдете на нашем сайте russki.radio.cz. В России заходите через VPN. В студии до следующей среды. С вами прощается Катерина Испурвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Здравствуйте. Сегодня среда, 2 сентября. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. И в 68-м году, и сейчас Москва с пренебрежением относится к независимости других стран, считает военный эксперт Юрий Федоров.
3: Позиция Чехии вызывает крайнее раздражение в Москве, политическая позиция. О прежнем правительстве я не говорю, но и к нынешнему правительству Москва особой симпатии не питает.
2: В эпоху интернета человечество переживает настоящую эпидемию одиночества.
0: Самое коварное в одиночестве – его маскировка. Часто люди, живущие затворниками, утверждают, что им никто не нужен, и они абсолютно счастливы наедине со своими мыслями.
2: Чешские ученые тестируют новый трюк для наблюдений за ночными бабочками.
0: Ночные букашки летят на этот свет и приземляются прямо на белую доску перед камерой. За ночь техника успевает сфотографировать их десятки раз. Станция сама сохраняет все снимки и автоматически отправляет их в Данию.
2: И мы завершаем цикл передач к 90-летию вещания «Радио Прага».
4: Vous êtes sur Radio Prague International à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque.
2: Об этом в подкасте 30 минут о Чехии. С военным экспертом Юрием Федоровым мы беседуем о сходствах и различиях между вторжением в Чехословакию в 1968 году и войной России против Украины, о рисках нападения России на страны НАТО и о том, долетят ли российские дроны до Праги. Как многие российские политологи, сегодня Юрий Федоров живет и работает за пределами путинской России. Мы наблюдали не раз уже, что парализуются авиасообщения в аэропортах, например, в Мюнхене, в Литве, и это происходит периодически. Какова вероятность, что такое же произойдет в Праге, и аэропорт имени Вацлава Гавела не сможет работать, поскольку там появятся какие-то неизвестные дроны?
3: Вероятность этого как достаточно серьезная. Вспомните взрыв в Вербетице и некоторые другие события. Почему? Да, это вполне возможно. Вообще, ну, я должен сказать, что позиция Чехии вызывает крайнее раздражение в Москве, политическая позиция. О прежнем правительстве я не говорю, но и к нынешнему правительству Москва особой симпатии не питает.
2: Но риторика нового правительства, во всяком случае, например, по отношению к Украине, и не только риторика, но и действия, изменились. Так что все-таки Москва, наверное, сейчас менее раздражена Чехией, чем раньше.
3: Не раздражена, да. Но посмотрим, как будет работать новый российский посол в Праге, мадам Пономарева, да? Не знаю, как нас сможет проводить политику Москвы в отношении Чешской Республики. Не уверен в том, что ей многое удастся. Да, конечно, есть, но бесспорно, и в России, да и не только в России, все ощущают разницу в риторике, разницу в политических позициях прежнего правительства, ну, по отношению к Украине, прежде всего, прежнего правительства и нынешнего. Однако, вот, вы знаете, я не могу не вспомнить, что именно при правительстве Андрея Бабиша было сокращено посольство Российской Федерации в Праге.
2: Да, именно Андрей Бабиш, когда был премьером, сообщил, что в Вербетице это была именно операция ГРУ, и после этого последовало...
3: Да, и тогда министр иностранных дел, господин Кулханек, тогда реализовал вот эту установку. А что вызвало безумное раздражение, безумную злость Москвы, должен вам сказать.
2: Накануне 21 августа, накануне годовщины, очередной годовщины вторжения, перед посольством Российской Федерации прошла достаточно большая демонстрация, и одна из выступавших, чехословацкая диссидентка, сказала, что мы тогда не сопротивлялись, а украинцы сопротивляются. Это некая травма определенная осталась в чешском обществе. Собственно, мой вопрос заключается в том, могли ли чехи вообще хоть как-то сопротивляться. Мы помним, как сопротивлялись украинцы. В Чехословакии такого не было. Ну, вообще, могли они сопротивляться? Вот, насколько их травма обоснована?
3: Ну, я могу сказать только одно. Вы знаете, сопротивление могло бы быть, конечно, но оно было бы подавлено. Соотношение сил было таким, и настроение, и приказы, ну, просто было известно, известны были приказы, ну, по крайней мере, советского командования, в том числе в книге тогдашнего командующего вот этой операции «Дунай» генерала-майора, есть такая книга, он описывал всю эту историю. Значит, были ясные совершенно приказы открыть огонь в случае сопротивления, открыть огонь. Были бы очень большие потери чешских граждан.
2: Это было бы как венгерское восстание, да, собственно?
3: Ну, примерно, может быть, даже гораздо больше. Ну, вот, понимаете, была вот эта ситуация в Праге, когда советские танки были, по сути дела, беззащитны. Но они могли открыть огонь боевыми снарядами просто вот по зданиям, которые были вокруг.
2: Но они стреляли по Национальному музею, приняв его за здание радио. А около радио все-таки два танка сгорели. Здесь был бой за радио, если вы помните.
3: Да,
2: вот откуда я с вами сейчас разговариваю, да.
3: Да, на Виноградской, помню, как же, хорошее место. Но потери были бы, конечно, колоссальные, сопротивление было бы подавлено. Но вот эта дилемма, которая, на мой взгляд, не имеет какого-то очевидного решения. Что лучше сохранить нацию, если не в прямом смысле, то есть я не думаю, что все-таки советские устроили бы геноцид, но потери были бы колоссальные, и режим был бы намного более жестким, вплоть до массовых репрессий. Репрессии в период нормализации были, но все-таки сравнительно ограниченные, как я понимаю. Может быть, не все со мной согласятся, но думаю, что так. А вот в случае сопротивления, сотни тысяч могли бы оказаться в Сибири. И нужно выбирать из этого. Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
2: Мы живем в удивительное время. Благодаря интернету и социальным сетям мы можем в один клик связаться с человеком на другом конце планеты. Казалось бы, одиночество должно было навсегда уйти в прошлое. Но реальность пугает. Человечество переживает настоящую эпидемию социальной изоляции. Продолжает Антон Каймаков.
0: Всемирная организация здравоохранения уже бьет тревогу, признав одиночество серьезной угрозой для общественного здоровья. По статистике, каждый шестой житель Земли, около 16% населения, страдает от нехватки общения. В некоторых странах, например, в Чехии, ситуация еще острее. Хронически одиноким чувствует себя почти каждый третий. Это не просто грустное настроение, а опасный недуг. Ученые доказали, что социальная изоляция бьет по телу не меньше, чем по психике, удваивая риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и глубокой депрессии. Самое коварное в одиночестве – его маскировка. Часто люди, живущие затворниками, утверждают, что им никто не нужен, и они абсолютно счастливы наедине со своими мыслями. Психолог Далибор Шпок считает, что здесь кроется опасный самообман. Я бы не стал слепо верить в то, что можно быть абсолютно одному и оставаться при этом счастливым. Если кто-то утверждает, что ему прекрасно живется в полной изоляции, то речь идет скорее о том, что он не страдает явно, однако качество его жизни могло бы быть гораздо выше.
5: Так воно є то спіше так, що він уповні не терпить, але могли би жити кваліттніший живот.
0: Человек может годами скрывать, в том числе от самого себя, внутреннюю пустоту. Он уверяет окружающих, что ему хватает редких контактов, но его продуктивность падает, а жизненный тонус угасает. Для счастья нам важны не сотни друзей в социальных сетях, а глубокие, качественные связи с людьми, близкими по духу. Как помочь человеку, который застрял в этой изоляции? Психологи признают, это классическая дилемма курицы и яйца. Без нового опыта общения человек не поймет, как здорово иметь друзей, но сделать первый шаг у него нет мотивации. Особенно остро эта проблема встает в пожилом возрасте, когда у людей физически не остается сил выходить в свет, а уставшие родственники не могут быть рядом круглосуточно. Помочь здесь могут волонтеры и социальные службы, но главный секрет кроется в самом человеке. Интересно, что некоторые тяжелобольные люди, прикованные к постели, умудряются вести бурную социальную жизнь и никогда не остаются одни.
5: Долгодобе працуют на встазах, але и на своей особенности, которая потом есть.
0: Эти люди долго и упорно работали над отношениями, а также над собой, чтобы стать личностью, с которой другим интересно и хочется проводить время. Нам проще обвинять окружение, семью или общество в том, что они оставили человека одного в четырех стенах. Но ведь дело и в самом человеку. Он тоже должен делать шаги навстречу миру и проявлять инициативу.
5: Ale je to i o tom člověku samotném, aby on vyšel ven a aby se on snažil.
0: Говорит психолог. Взаимоотношения – это мышца, которую нужно тренировать всю жизнь. Если вы вкладываетесь в людей, интересуетесь ими и развиваетесь как личность, старость в пустой квартире вам не грозит. Почему же одиночество ранит нас так больно? Ответ кроется в нашей биологии. Человек – существо глубоко социальное, и это не дань моде, а эволюционный механизм выживания.
5: Když se podíváme na opice, tak všechny opice žijou, vlastně, které mají...
0: Достаточно посмотреть на приматов, у которых с нами общие предки. И мы увидим, что все они живут группами. Обезьян-одиночек почти не бывает. Наш мозг буквально запрограммирован на контакт с себе подобными. И наша психика не может существовать в отрыве от других людей.
5: И та наша душа, když мы говорим о психике, то не něco отделенного.
0: Подчеркивает психолог Далибор Шпок. Тысячи лет назад изгнание из племени означало верную смерть. Сегодня физически мы можем выжить в одиночку, заказывая еду через приложение. Но наш древний мозг все еще воспринимает изоляцию как смертельную опасность, запуская процессы стресса и разрушая здоровье. Выход из эпидемии одиночества начинается с малого. Выключить телефон, выйти на улицу и искренне поговорить с кем-то, кто вам дорог.
2: Свет, камера, искусственный интеллект. Чешские ученые тестируют новый трюк для наблюдений за ночными бабочками. О новом методе расскажет Антон Каймаков.
0: Мозаика. В чешском заповеднике Меловице, недалеко от Праги, в центральном чешском крае, ученые из Агентства по охране природы вовсю тестируют одну хитрую камеру. Работает все просто. Ультрафиолетовый свет приманивает ночных насекомых на белый экран, а камера делает снимки каждые несколько минут. За один только сезон получаются сотни тысяч фотографий. Все эти кадры отправляются в Данию, где за дело берется искусственный интеллект. Именно он помогает распознать, что за бабочка попала в объектив. Это экономит ученым сотни часов работы и дает уникальные данные, которые старыми методами было просто, не добыть. Солнечная панель на металлической раме уже готова. Мартин Войк из Агентства по охране природы как раз разворачивает ее к солнцу и объясняет, как устроено питание этого прибора.
6: Запоїмо кабели, так, один, ще там дамо ту другу електроду, так, маємо готово.
7: Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu.
0: Вот мы поворачиваем ее на самую солнечную сторону, то есть на юг. Это нужно, чтобы батарея хорошенько заряжалась все то время, пока светит солнце. Сама солнечная панель подключена к большому аккумулятору, спрятанному в металлическом ящике. А прямо над ним как раз и закреплена та самая белая доска с камерой и подсветкой. Ночных бабочек и жуков приманивают особенным способом. О секрете этого свечения рассказывает ее наш Гайгер из агентства по охране природы.
8: Ночной хмыз обычно притягиваем светлым, будь тем видительным, что видим и мы.
0: Ночных насекомых тянет к свету. Это может быть обычный свет, который видим и мы с вами, но еще чаще их привлекает ультрафиолет. В этом приборе лампы светят во все стороны. В нем стоят 4 диода, которые как раз объединяют обычный свет и ультрафиолетовые лучи, говорит и наш Гайгер. Ночные букашки летят на этот свет и приземляются прямо на белую доску перед камерой. Станция сама сохраняет все снимки и автоматически отправляет их в Данию. Там у ученых есть специальные алгоритмы. Они берут одну большую картинку, на которой могут быть десятки или даже сотни насекомых, и нарезают ее на маленькие фотокарточки с каждым отдельным существом. Потом другие алгоритмы распределяют их по группам. Например, сразу определяют, ночная это бабочка или какой-то жук. А уже с помощью продвинутых нейросетей система понимает, что это за вид насекомого. Именно ночные бабочки могут подсказать ученым, что происходит с природой вокруг и как она меняется. Об экологической важности этих существ и наш Гайгер говорит следующее. Они отлично показывают состояние самых разных природных зон. Бабочек очень много видов, великое множество, поэтому по ним легко отслеживать любые сдвиги. А эти отклонения часто говорят о переменах, которые переживает вся экосистема в целом, говорит ученый. Но мало собрать данные, их нужно кому-то изучать, а экспертов по ночным бабочкам во всем мире становится все меньше. Автоматическая станция дарит еще один огромный плюс. Насекомых больше не нужно ловить и убивать ради науки. При обычном мониторинге бабочка прилетала бы на свет, но упала бы в ведро с консервирующей жидкостью и погибла. И только потом в лаборатории ученые вручную разбирались бы, кто это. Теперь все иначе. Бабочка прилетает, все бабочки прилетают с округи, садятся на ярко освещенный экран, камеры их щелкает, и на этом для насекомых все заканчивается. Бабочки летят дальше, живые и здоровые. К тому же автоматическая слежка может дать ответы на вопросы, которые ученые из Миловицы раньше просто не могли изучить из-за нехватки сил. С момента открытия заповедника в 2015 году здесь постоянно наблюдают за дневными бабочками. Эти исследования четко показывают, крупные дикие копытные, например, зубры и дикие лошади, просто отлично влияют на природу. Благодаря им редких видов бабочек становится все больше. А вот на ночных бабочек у ученых раньше не хватало ни рук, ни времени. Именно поэтому администрация заповедника так рада новой автоматической системе.
2: 31 августа этого года Радио Прага, Радио Прага Интернешнл отметила 90-летие со дня первого выхода в эфир. История международного радиовещания Чехословакии началась в 1936 году. Сегодня мы завершаем цикл передач, подготовленных к этому юбилею, и предлагаем зарисовку нашей сегодняшней работы.
9: This is Radio Prague.
0: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
2: Вот уже 90 лет Радио Прага, которое сегодня называется Radio Prague International, открывает Чехию миру. Мы уже рассказывали о прошлом радиостанции, а теперь предлагаем заглянуть за кулисы. Как и навещание работает сегодня, какие темы обсуждаются со слушателями и кто создает контент. Приветствую вас на нашей летучке. Хочу напомнить, что сегодня начинается реализация проекта, над которым работают три редакции – английская, французская и чешская. Второй сезон зарубежного проекта «Тиль». Что на сегодня готовит немецкая редакция?
10: Тила, рекните, что днеска будет иметь немецкая редакция?
2: Говорит шеф-редактор Radio Prague International Клара Стискалова.
0: Сегодня у нас будет насыщенная программа. Выйдет последний выпуск об Олимпийских играх, посвященный главным чешским звездам этих игр. На этот раз речь пойдет об Анне Фернштадт, которая родилась в Праге, выросла в Германии, ну а теперь выступает за Чехию.
2: Говорит Тиль Янсер, глава немецкой редакции. Продолжает Рут из английской редакции.
11: Мы имеем такой краткий комментарий, або схрнутий, что се затим ви о
2: чешском. У нас есть краткий комментарий к тому, что известно на данный момент о чешском следе в деле Эпштейна. Кроме того, завтра начинается Берлинале, где будет показана восстановленная версия панельной истории Веры Хитиловой. У нас есть также интервью с Михалом Бригантом на английском языке.
11: Та не в англичтине.
2: Продолжает Даниэл из испанской редакции.
0: У нас будет материал о том, как чехи воспринимают коррупцию, причем Чехия улучшила позиции в соответствующем рейтинге. Также есть интервью с мексиканкой американского происхождения, которая выступает со стендап-шоу в Праге. Она также зарабатывала деньги в России, выступала на русском языке в Праге, а теперь делает это на испанском.
2: Итак, 9 утра, 4 этаж здания чешского радио. Начинается летучка. За столом сидят члены всех языковых редакций. Чешской, немецкой, французской, английской, испанской, русской и украинской. У каждой редакции есть свои преданные и многолетние слушатели. Для всех Radio Prague International зачастую является единственным надежным источником информации о Чешской Республике за рубежом.
10: Это точно так.
2: Совершенно верно. Конечно, это подтверждают и различные исследования и анализы. Когда что-то происходит, например, пандемия COVID-19, наводнение, что-то актуальное, посещаемость нашего сайта значительно возрастает, потому что люди хотят получать информацию, особенно когда речь идет о немецкой редакции. Это связано с тем, что соседние страны, Австрия и Германия, хотят знать, как меняются чешские законы, что здесь происходит. Конечно, в Чехии больше англоязычных источников. Но что касается немецкого, испанского, французского, то мы, безусловно, являемся уникальным источником данных о Чехии. Говорит шеф-редактор радиостанции Клара Стискалова. Ее слова подтверждает глава немецкой редакции Тиль Янсер.
12: Но то есть до конца, бишрек, наш укол.
0: Я бы сказал, что это наша задача, чтобы по чешско-немецким, чешско-австрийским вопросам звучали не только комментарии немецких и австрийских политиков или слова с немецкой и австрийской стороны, но и именно то, что говорят чехи. Это важно, потому что информации на немецком языке, точнее, в письменной форме практически нет. А мы делаем это каждый день.
12: Каждый день, как то делаем мы, то учительно.
0: Мы сообщаем обо всем, что происходит в Чехии, но мы также много рассказываем о чешско-немецких, чешско-австрийских отношениях, что мне очень нравится, потому что нет другого СМИ, которое бы регулярно на ежедневной основе вещало из Чехии в Германию, в Австрию. Сейчас я работаю над материалом о проверке сигнальных сирен. Это чешский феномен, когда сирены проверяют каждый месяц. Ну а в Германии это не происходит в таком масштабе, то есть ежемесячный по всей стране. Мне нравится эта тема, но мне также нравится заниматься культурными и в целом чешско-немецкими, чешско-австрийскими отношениями.
2: Добавляет Фердинанд Хаузер. За свой получасовой репортаж об алкогольном туризме и его негативном влиянии на жизнь жителей центра Праги в 2025 году Фердинанд Хаузер получил чешско-немецкую премию. Akademию в области журналистики.
13: Я
0: снимал туристов, гуляющих по Праге и выпивающих, а также людей, которые только что уехали из центра Праги, потому что больше не могли терпеть этот шум. Была ли какая-нибудь реакция на материал? Да. Приходили электронные письма, в которых люди писали, что это ужасно, объясняли, что происходит, ну и так далее. Я понимаю, что немцам нравится Прага, но когда город изображают в негативном свете, это, конечно, неприятно.

0: Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque.
1: Что именно передает в эфир Radio Prague International? Коротко говоря, информацию о Чешской Республике, актуальную, проверенную и профессионально обработанную.
2: Když hledáte v podstatě nějaké informace o České republice, buď jako najdete servery jako turistické, historické.
1: Когда вы ищете информацию о Чехии, то найдете туристические, исторические сведения, но нет почти ничего о текущих событиях. Что мы делаем? Это своего рода посредничество. Конечно, мы не будем анализировать отдельные темы в мельчайших деталях, как это делают некоторые чешские СМИ для чешской аудитории. Мы, по сути, пытаемся объяснить ситуацию, обобщить, сделать некий синтез. И это, как мне кажется, довольно важно, даже в рамках Европейского Союза, где нас много, много стран, государств, разных интересов, и потому важно общее понимание. Благодаря этому, например, француз, бельгиец или швейцарец будет знать, что происходит немного дальше от Рейна, то есть в Центральной Европе. Говорит Анна Кубишта. Какую информацию передает зарубежное вещание на французском языке? Рассказывает ее коллега Гийом Нарже.
3: Может быть политика, экономика, культура, спорт.
4: Это политика, экономика, культура, спорт, общество, туризм, ну практически что угодно. Но я бы сказал, что наша задача представить Чешскую Республику такой, какая она есть на самом деле. В конце концов, во Франции есть определенный интерес к тому, что происходит в Чехии, потому что Францию и Чехию на самом деле отделяет всего несколько сотен километров. И я знаю, что французы всегда интересовались чешской культурой, спортом. Думаю, что во Франции о Чехии знают больше, чем, например, в Великобритании.
5: Noticias. El presidente checo Petr Pavel brindó una extensa entrevista durante el festival Colors of Ostrava.
1: На протяжении 90 лет Radio Prague International является связующим звеном между Чешской Республикой и миром, причем и странами, находящимися за тысячи километров. Испанская редакция вещает для определенной группы слушателей. Ее руководитель Даниэл Ардонес добавил подробности.
6: Я там велика скупина тех краяну. Ну, что же...
4: За рубежом живет большая группа чешских земляков, и около 100 лет назад существовали массовые клубы и общества соотечественников. Они действительно нас слушают, сохраняя чешскую идентичность и поддерживают традиции, которые существовали век назад, когда большинство из них эмигрировали. Но они не знают языка или знают его лишь очень поверхностно.
6: Nebo jenom velmi marginálně.

0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio musical de Radio Praga Internacional, que les ofrece esta vez una entrevista con la cantautora argentina Valentina Sandoval. Empezamos con la canción Metamorfosis.
1: Испанский – один из последних языков, на котором Radio Praga International все еще вещает на коротких волнах, в том числе на Латинскую Америку. Сигнал туда поступает не из Чехии, а принимается и передается коротковолновой радиостанции в Майами.
2: Благодаря этому люди нас слушают на коротких волнах даже в Аргентине, что довольно далеко от Майами, и в Чили. Они пишут нам электронные письма, рассказывают, например, о качестве звука. Вероятно, они испытывают ностальгию. Много людей пишет, скажем, из Колумбии. Я только что общался с двумя слушателями, которые являются внуками или правнуками чехов, эмигрировавших туда 80-100 лет назад. Они ищут здесь родственников или просто хотят рассказать свою историю. Что очень приятно, и мы ставим это в эфир.
3: А то эмоциональный, мы то určitě даваме.
4: В эфире русская служба Радио Прага, международное вещание чешского радио, Radio Prague International.
1: Мы завершаем программу русской службы Радио Прага «30 минут о Чехии». Сегодняшнюю программу и полностью передачи, отрывки которых звучали в эфире, вы найдете на нашем сайте russki.radio.cz. В России заходите через VPN. В студии до следующей среды с вами прощается Катерина Испурвит.